0: Понял, да.
1: Обещание слушает, здравствуй.
0: Здравствуй, поздний капитан.
1: Секс, Фортимер.
0: Секс, Фортимер?
1: Кай, черт.
0: Здравствуй, поздний капитан.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, please continue.

0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Sorry, I think he's just talking to one more.
1: Metro, is there a K car available for a 1021 to Carver County Dispatch in regards to an issue in Chanhassen?
2: K335, is that me?
1: Thank you, 6010.